Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

себя простить, как будто птицу в небо отпустить. Я прошу тебя простить.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
7: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
8: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
9: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
10: Выбирайте Wildberries.
11: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
12: ОРВБ, Украина, 124-77-047-19-19, Московская область, Тверской, Покропотовск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
13: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
14: Выбирай. Выбирай.
15: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
16: Алло! Ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
17: Что?
16: А ты куда?
17: На удачные песни? Юбилейный концерт?
16: Что-что? Какие там артисты будут?
17: Серьезно?
16: Прямо все?
17: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
18: 26 сентября 2026 года.
19: Москва. Лайф-арена.
18: Большой фестиваль.
19: Удачные песни.
18: Михаил Шуфутинский.
19: Филипп Киркоров.
18: Группа «Комбинация».
19: Полина Гагарина.
18: Андрей Державин.
19: Николай Басков.
18: Ольга Зарубина.
19: Александр Шоуа и группа «Непара».
18: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
18: Категория 12+.
20: Здравствуйте, это я, Авраам Руссо, а вы слушаете радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Конечно, можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
9: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
10: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
11: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
12: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение.

0: Скачивайте WebEdShop.
1: Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской, Покупатовск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebEdShop 18+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Николай Басков.
8: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
9: Александр Иванов и группа «Рондо».
10: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
11: Владимир Пресняков.
12: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.
14: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Дмитрий Маликов.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.

0: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
0: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
6: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Андрей Державин.
10: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
9: Стас Михайлов.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2 23 и узнаете, как это сделать. +2 23. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2 23. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дамир, я из города Усинска. Я бы хотел заказать песню группы «Сладкий сон» на белом покрывале января твоему брату. Его зовут Ильмир. И желаю ему хорошей работы. Спасибо большое, радио «Дача».

0: мной тебя.
1: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
2: Конечно, можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.

0: Ru. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: ОРВБ, ОКРН 124-770-047-1919, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
6: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Филипп Киркоров.
9: Группа «Комбинация».
10: Полина Гагарина.
9: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
10: Александр Шоуа. И группа «Непара».
9: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
13: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Володя, я с города Аши. Передаю привет Щеголевой Людмиле. Желаю крепкого здоровья, всего хорошего. Заказываю песню «Надежда Саша».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального проекта.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным — полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым — проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
17: Кэш

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Степанова Алена. Я из Тульской области, города Щекино. Я хочу передать привет своей маме, Елене. Заказываю для нас с мамой песню «Крошка моя». Спасибо, радио «Дача».

не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: В Португалии запретили скрывать лицо в общественных местах. В России могут появиться школьные сертификаты на продукты. Продажу калужского завода Volkswagen могут оспорить в суде. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Португалии запретили скрывать лицо в общественных местах. За нарушение нового закона о запрете паранджи предусмотрены штрафы до 3000 евро. Контроль за соблюдением введенных правил возложен на правоохранительные органы республики. Инициатива запрещает принуждать человека скрывать лицо по признакам пола, религии, возраста или происхождения, пояснили в правительстве Пиренейского государства. В России могут появиться школьные сертификаты на продукты. Вопрос с введением дополнительной меры поддержки для семей рассмотрят в Госдуме. Речь идет о сезонных продуктовых наборах, которые будут выдавать родителям школьников в летний каникулярный период. Причем размер сертификата будет зависеть от стоимости школьного питания в конкретном субъекте. Продажу калужского завода Volkswagen могут оспорить в суде. Компания «Камея», выкупившая долг дочки немецкого автоконцерна перед группой «ГАЗ», подала заявление в арбитраж. В иске содержится требование признать недействительными сделки по продаже российских активов немецкого автогиганта, в том числе калужского автозавода. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 40 копеек, единой европейской валюты 96 рублей 42 копейки. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурные до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: В ритме мегаполиса можно почувствовать себя одиноким. Это не редкость. Только не в час пик, когда едешь на работу. Скорее всего, там тебя кто-нибудь приобнимет, прижмется. И, конечно же, одарит каким-то взглядом. Ну и, естественно, если хотите более приятной теплоты и бесконтактной абсолютно, то включайте радиодачу. Здесь мы порадуем вас только самыми вашими любимыми хитами. Меня зовут Андрей Фролов. Я желаю всем доброго утра. Несколько часов проведу с вами. И, конечно же, к плейлисту вернемся через короткую паузу.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 25 сентября, пятница. Овнам, ракам и весам можно не реагировать на каждую колкость. Если разговор начинает превращаться в спор, лучше взять паузу и вернуться к нему позже. Тельцам, львам и козерогам удастся получить результат там, где недавно были одни сомнения. Возможно, признание ваших заслуг, хорошие новости по работе или завершение важного проекта. Близнецам, скорпионам и водолеям стоит держать планы при себе. Не всякая идея требует немедленного обсуждения с окружающими. Сначала убедитесь, что сами понимаете, как будете ее реализовывать. Девам, стрельцам и рыбам захочется провести вечер вне дома. Встреча с друзьями или спонтанное приглашение способны заметно улучшить настроение.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: такого мужчину найти совсем не сложно. Достаточно просто заснуть, и уже там, в объятиях Морфея, найдете этого сказочного персонажа со всеми перечисленными требованиями. Ну а если хотите что-то более близкое к жизни, то придется идти на компромисс. Зато в отношении музыки этого можно не делать. Если хотите лучшее, просто включаете радио «Дача». Через пару минут далее послушаем песню от семьи из 5 человек. Ведь именно с первоначальным количеством участников на заре создания коллектива было связано их название.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
0: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Что такое целоваться по-французски, знают все взрослые люди, а вот любить по-французски, судя по тому, что происходит в Европе, вот на отношениях между полами, скорее всего, что-то совсем в контексте современном запрещенное. Даже выяснять не хочется. У нас любят по-русски. Помните такой фильм? Там еще Джигурда восклицал, что он нормальный. Эпизод довольно пророческий получился. Адекватного в этом крике было мало, и со временем мы убедились в обратном. Гости из будущего послушали, и уже очень скоро в гости к нам в эфир «Радио Дача» заглянет еще парочка ваших любимых артистов, пока не утративших связи с реальностью.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Выбирайте Wildberries.
4: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Кэш можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.
13: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
12: Кэш можем.
13: И кэшбэк 5% можем?
12: Кэш можем.
13: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
12: кэш,
13: так.
12: Кэш можем.
13: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».
14: Только знаешь, пролетают немимо.
15: Что со мной?
14: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
16: Я

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, Радио «Дача». Привет, друзья. С вами Андрей Державин. И я вам дозвонился из Москвы. Хочу передать привет своим друзьям, родственникам, коллегам. Их перечислить просто невозможно. С кем мы разговариваем, кого я звал на концерты, говорил, приходите на концерты. Вот вы сейчас слушаете эту программу, поэтому, пользуясь случаем, я вас всех приглашаю на фестиваль «Удачные песни». Приходите 26 сентября в Лайф-арену. Будем вместе танцевать и слушать хорошую музыку. Радио «Дача», раз уж я дозвонился, поставьте, пожалуйста, для всех, кто меня сейчас слышит, мою песню «Алиса». Там есть такие слова. Вот и все, вот и кончилось теплое лето. На дворе как раз солнечный сентябрь. Но лето-то у нас с вами навсегда. До встречи 26 числа.

0: Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» остался всего один день. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России изменятся условия семейной ипотеки. Как сообщили в Минфине, ставка будет зависеть от количества детей и региона проживания. Так, в Москве, Петербурге и их областях семьи с одним ребенком смогут оформить кредит под 12% годовых, с двумя – под 10%, а с пятью и более – под 4%. В остальных регионах ставки будут ниже и составят от 2 до 10%. Кроме того, максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов в остальных. Новые правила начнут действовать уже с 1 октября. Минпромторг опубликовал перечень продукции, подпадающей под взимание технологического сбора. Ставки будут дифференцированными. Их размер зависит от вида изделия и от того, включены ли товарный знак или модель в соответствующий справочник. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Цель такого подхода – снизить инфляционные риски и защитить сегменты потребительского рынка электроники, наиболее подверженные влиянию нового платежа. Минстрой не фиксирует системных проблем с качеством лифтов. Все оборудование поставляется с таможенными сертификатами, заявил ТАСС министр строительства и ЖКХ. Он отметил, что в ближайшие 10 лет планируется заменить более 95 тысяч подъемников. Ранее в Минстрое сообщали, что почти 70 тысяч лифтов в стране завершили срок эксплуатации. Его продлили до 2030 года. К этому времени оборудование должны заменить или модернизировать. В МВД предложили считать использование искусственного интеллекта отягчающим обстоятельством при совершении ряда преступлений. Речь, к примеру, о клевете и создании вредоносных программ. В министерстве подчеркнули, что важна профилактическая работа в борьбе с киберпреступностью и использованием дипфейков. Необходимо внедрять в образовательные программы занятия по основам кибергигиены и безопасного поведения в цифровой среде. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Максим Леонидов и Николай Фоменко прибегли к помощи стороннего автора для того, чтобы закончить текст данной песни. Помог им Виктор Гин, для которого это тоже, пожалуй, единственное сотрудничество с рок-н-ролльными коллективами. Кооперация полезна. Очень часто так бывает. В том числе, если хотите закончить дела в пятницу вовремя и уйти домой пораньше. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю легкого завершения рабочей недели. И, конечно же, оставайтесь вместе с Радио Дача. Помните, всегда хорошо там, где есть мы.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. И по прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник. Каждый день на радио «Дача».
1: День любовной записки отмечается сегодня, 25 сентября. Праздник призывает возродить традицию личных искренних посланий. Написанные от руки в эпоху мессенджеров, они наверняка произведут сильное впечатление. Но придется потратить время на то, чтобы проверить правописание, потому что у листа бумаги функция автоисправления ошибок отсутствует. Всем романтичной пятницы!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Где? На этот вопрос ответ ни в коем случае не в Караганде. Вот он есть, отечественный вариант. В Вологде. 100% импортозамещение. И имя исполнителя, которого услышим далее, тоже связано с любовью, с романтикой. И, собственно, песня будет о том же. У нас здесь на Радио Дача только ваши любимые, самые 100% хиты и, конечно же, свежайшие новинки. Будьте рядышком.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. И по прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: До фестиваля «Удачные песни» остался один день.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму — 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Кэш можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Андрей Державин.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бар

Оперный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Света, я из Раменского. Даю привет своим коллегам Руслану, Эне, Ире. Всем желаю легкого рабочего дня и заказываю песню группа «Стрелки» на вечеринке. Большое спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Ват не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: В Португалии запретили скрывать лицо в общественных местах. В России могут появиться школьные сертификаты на продукты. Продажу калужского завода Volkswagen могут оспорить в суде. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Португалии запретили скрывать лицо в общественных местах. За нарушение нового закона о запрете паранджи предусмотрены штрафы до 3000 евро. Контроль за соблюдением введенных правил возложен на правоохранительные органы республики. Инициатива запрещает принуждать человека скрывать лицо по признакам пола, религии, возраста или происхождения, пояснили в правительстве Пиренейского государства. В России могут появиться школьные сертификаты на продукты. Вопрос с введением дополнительной меры поддержки для семей рассмотрят в Госдуме. Речь идет о сезонных продуктовых наборах, которые будут выдавать родителям школьников в летний каникулярный период. Причем размер сертификата будет зависеть от стоимости школьного питания в конкретном субъекте. Продажу калужского завода Volkswagen могут оспорить в суде. Компания «Камея», выкупившая долг дочки немецкого автоконцерна перед группой «ГАЗ», подала заявление в арбитраж. В иске содержится требование признать недействительными сделки по продаже российских активов немецкого автогиганта, в том числе калужского автозавода. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 40 копеек, единой европейской валюты 96 рублей 42 копейки. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурные до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вы слушаете Радио Дача.
11: Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Растопить сердечко любого человека могут мошенники. Наткнуться на очередную новость о пенсионерке, которая отдала злоумышленникам 8 килограммов золота и какие-то бешеные миллионы. Предупреждайте близких о новых схемах. Только вместе сможем их победить. И далее на радио «Дача» примерно с тем же советом. Мама, не звони, подоспеет коллектив «Динамит», и, естественно, мы его послушаем. Если будете рядышком, то тоже это сделайте. А также еще много чего интересного у нас запланировано впереди. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра без инцидентов.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Между Ленинградом и Москвой уже не проехаться, но только если вы не являетесь счастливым обладателем машины времени, поскольку одного из этих городов теперь не существует, есть только Санкт-Петербург. И всем его жителям передаю огромный привет. Жил там в течение 6 лет и оставил о нем, как это ни парадоксально, теплейшие воспоминания. Путешествие по разным временам с помощью хитов разных лет продолжим через пару минут. Впереди шлягер 2010 года выпуска от группы, история которой берет начало в солнечном Казахстане. Здесь на Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Victorinox». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
4: Подними глаза в рождественское небо. Загадай все то, о чем...

0: О погоде заходит речь, когда поговорить больше не о чем. Культура короткой светской беседы все еще не вошла целиком в наш с вами менталитет. Плохо ли это? Непонятно. Ибо зачем сотрясать воздух попусту, только если это не твоя рабочая обязанность, как у меня, например. Ладно, давайте действительно по существу. Уже завтра, в субботу 26 сентября, фестиваль «Удачные песни». Кто обзавелся билетиками, успели, молодцы. Но для самых активных слушателей припасли еще парочку последних. Сегодня будем разыгрывать в прямом эфире, так что слушайте радио «Дача» внимательно, держите телефончик рядышком для быстрого звонка, и, возможно, вам улыбнется удача.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом, оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте радио «Дача».
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте protet.

0: большая любовь.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Любимая радиодача. Мы группа «Фабрика». Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
4: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
5: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
4: А всех слушателей радиодачи приглашаем на юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
5: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «Заживяю, да, дай, дай, дай!

0: Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» остался всего один день. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре. Среди них документ о контроле за доходами трудовых мигрантов. Согласно его нормам, налоговые органы со следующего месяца начнут передавать в МВД сведения о заработках иностранных граждан, которые прибыли в Россию с соответствующей целью. Это должно обеспечить контроль за тем, могут ли мигранты содержать себя и свою семью, проживающую на территории нашей страны. Средняя зарплата россиян вырастет на 10%. По итогам текущего года она составит 112 тысяч 300 рублей, сообщили в Минэкономразвитии. Речь идет о зарплате работников организаций до вычета налогов. Показатель включает премии и бонусы, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты. Добавлю, в прошлом году средняя номинальная зарплата в России составила около 102 тысяч рублей в месяц. До этого в Росстате заявляли, что в течение 10 лет данный показатель в нашей стране вырос почти в 3 раза. Дипломатические ведомства России и Китая обсуждают разрешение для наших сограждан посещать КНР на личном автотранспорте. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Дипломат пояснил, что с введением между двумя странами безвизового режима поездок отмечается стабильно высокий интерес к путешествиям в Китай, в том числе и на личном автотранспорте. Это государство продлило его для россиян до конца следующего года. Михаил и София стали самыми популярными именами в России. Михаилами в текущем году назвали более 18 тысяч мальчиков, Софии свыше 18 тысяч девочек. Как сообщает Росбалт со ссылкой на социальный фонд, в пятерку наиболее востребованных мужских имен также вошли Александр, Артем, Матвей и Тимофей, а в топ-5 женских – Анна, Ева, Мария и Василиса. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 91 копейка, евро – 96 рублей 89 копеек. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Интерес ко Вселенной и астрономическим телам обусловлен в наши дни, увы, не тягой к науке и знаниям, а наоборот, все это из-за популярности астрологии, натальных карт и гадалок. Раз так, то будем следовать трендам. Вангую, вижу, впереди целых 3 звезды телепроекта «Народный артист» с необыкновенной песней здесь на Радио Дача через пару минут.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 14 градусов тепла и преимущественно без осадков. И по прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе без осадков, ночью до 8 тепла, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: До фестиваля «Удачные песни» остался один день.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

По статистике, каждый пятый россиянин встречает вторую половину на работе. Получается, от служебных невзгод до радости, когда удается среди трудовых будней найти свою любовь совсем недалеко. Об этом снят, кстати, клип на песню, которая прозвучит в эфире «Радиодача» далее. Советую ознакомиться, возможно, в данном видео, и вы найдете для себя какие-то фишки, которые будут полезны в таком непростом стрессовом занятии, как живые знакомства.

Занят бывает и наш эфирный телефон целиком, несмотря на то, что он является многоканальным. Происходит это в основном в удачном часе, ежедневно с 12 до 13.00. Дозвониться и передать привет в эфире радиодачи хотят многие, и у самых настойчивых это непременно получается. Звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Уже начинаю потихоньку собирать ваши музыкальные заявки и сообщения для кого-то из родных, коллег и близких. Также можно отправлять их в текстовом формате в нашей группе ВКонтакте «Радиодача». Начнем уже совсем скоро, примерно через 10 минут.

0: Это нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювиксфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: осень на радио «Дача».
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуй, дорогое радио «Дача». Хотим поздравить с золотой свадьбой нашу любимую Сергаеву Любочку и Петю. Пожелать им счастья, здоровья, быть примером для детей, внуков и поставить самую веселую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Ват не является лекарственным средством.
5: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105,6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на «Радио Дача».
9: Италия решила вернуться к ядерной энергетике. Абитуриентов педагогических вузов заставят сдавать профильный ЕГЭ. В Калуге подвели итоги приемной кампании в заведение СПО. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Италия решила вернуться к ядерной энергетике. Законопроект о возобновлении работы АЭС поддержали в Сенате Республики. В течение года правительство должно подготовить правила для будущих ядерных проектов. При этом документ пока не разрешает непосредственно строить атомные электростанции. Речь идет лишь об использовании реакторов нового поколения. Абитуриентов педагогических вузов заставят сдавать профильный ЕГЭ. Новые правила заработают со следующего года. Причем предмет будет зависеть от профиля подготовки, пояснил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов. По словам министра, раньше абитуриенты педвузов сдавали экзамены по профильным предметам. Сейчас вместо профильных дисциплин они сдают ЕГЭ по обществознанию. 24 тысячи человек проходят обучение в системе среднего профобразования на Калужской земле. За последние 5 лет количество бюджетных мест в колледжах региона увеличилось почти на 1000. Конкурс в некоторые учреждения по ряду направлений подготовки при этом достиг от 4 до 8 человек на место. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 40 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 42 копейки. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурные до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
11: Ждут ежедневно с 12 до 13.00 удачный час. Передаем ваши послания для кого-то из знакомых, родных, друзей, близких. Писать можно в группе ВКонтакте «Радио Дача». Там на стене уже опубликован специальный пост в комментариях. И черканить чего-нибудь для своих. Также можно писать в мессенджер «Макс» и звонить по номеру в Москве 8-495-995-2555. Давайте первое письмецо уже распечатаем. Передают огромнейший привет всему коллективу «Трюфель». Девчонки, сегодня пятница, скоро домой. Алена из Клина подписалась. Да, у многих, я думаю, такая же ситуация. И эти пожелания можно для всех остальных наших слушателей тоже применить легко. Сегодня до конца текущих 60 минут еще будет одна приятность для кого-то из самых активных наших слушателей. Разыграем 2 билета на юбилейное шоу «Удачные песни», которое состоится уже завтра, в субботу, 26 сентября, на сцене «Лайв». Арены в Москве выступят Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов и многие другие. Те самые билетики получат третий дозвонившийся по счету. Давайте еще разок напомню телефон 8-495-995-2555.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Привет, «Радио Дача». Меня зовут Денис Клявер. Я искренне сюда дозвонился. Это, кстати, не просто. Хочу передать привет всем слушателям, всем тем, кто меня слышит. И, конечно, своим родным и близким. В первую очередь сейчас своему старшему сыну Тимофею. Желаю ему удачи. Кстати, не только ему, а всем тем, кто придет в Лайф-арену 26 сентября на крутой фестиваль «Радио Дача». Удачные песни. Так, удачи нам всем обеспечена. А я хочу, чтобы вы поставили песню Андрея Державина. «Когда ты уйдешь», кстати, он тоже будет на удачных песнях. И всем хорошего дня.

Новые приветы и поздравления от наших слушателей уже заряжены. Будем раздавать по одному прямо сейчас. Делайте громче, не пропустите ваше сообщение. Людмила отправила салют отделу логистики компании НБТ и всем водителям, которые с ними сотрудничают. Далее поздравления отправляются Фифи и Шевской Марине с днем рождения. Желают здоровья, хорошего парня, девчонки швейного цеха города Мичуринска подписались. И Татьяна Морозова пишет: слушаю радиодача день и ночь, как здорово, что вы есть. Пожалуйста, передайте привет всем, кто меня еще не забыл. На этом прервемся ненадолго и не забывайте, что до конца текущих 60 минут продолжается удачный час. Пишите в группе ВКонтакте радиодача, прямо на стене есть специальный пост, комментарии к нему открыты. Также можно написать в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве для того, чтобы делать музыкальные заявки. 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню вам с Ярославской области. Я хочу поздравить свою подругу Новикову Зинаиду Афанасьевну с днем рождения. Пожелать ей здоровья, здоровья, здоровья. Исполните для нее песню Надежды Кадрюшной с днем рождения. Подруги Нина Николаевна и Галина Алексеевна. Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Возвращаемся в наши соцсети. Давайте заглянем в мессенджер Макс. Ого-го, здесь огромное количество неозвученных посланий скопилось. С 10-летней годовщиной свадьбы Сергея и Алену поздравляют друзья и родные, желают долгих лет, счастья и скорейшего очередного пополнения. Следом также романтическое послание летит от Кристины к ее Олегу. Она пишет, что очень сильно тебя ждет сегодня с работы, надеется, что ты не задержишься. И всем своим коллегам Ирина Юрьевна передает привет. Держитесь, девчонки, совсем немного осталось и пойдем на выходные. Мы пойдем дальше. Через короткую паузу обязательно вернемся к вашим приветам и поздравлениям. Успевайте написать в группе ВКонтакте «Радио Дача», в мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
3: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Я Александр из города Брянска. Хочу передать свой привет Владиславу Новику, его жене Тамаре, ну и всем, кто меня знает, всем, кто знал, всем таксистам города Брянска. Хороших дорог. Спасибо, «Радиодача». До новых встреч в эфире.
3: Александр, вы дозвонились именно третьим по счету, как и было необходимо, и вам достаются два билета на юбилейное шоу «Радиодача. Удачные песни» уже завтра, в субботу, 26 сентября. Оно состоится, и, конечно же, вы там будете, можно уже бежать покупать билеты на поезд. Ну и, естественно, послушаем одних из участников этого шикарного праздника, группу «Корни», прямо сейчас.

0: Удачный час.
1: Как и обещал, свежая подборка ваших горячих приветов заряжена из группы ВКонтакте. На этот раз прочитаем то, что там накопилось. Дмитрий передал привет 205-му кабинету. Очень лаконично. Все 205-е кабинеты ликуйте. Александра Попова отправила привет Игорю Ясному. Желает всем прекрасной пятницы, отличного настроения, хорошей погоды, отличной музыки. А также привет всем ведущим радиодача. Спасибо. И вам ответочку отправляем. Также Кирилл передал привет семьям Побединских и Кульпиных. Хороших выходных пожелал. Александр Щербинин поздравляет всех фармацевтов с их праздником. Всего им наилучшего. Надеюсь, они услышали. И, конечно же, напоминаю, что до конца текущих 60 минут будем продолжать озвучивать ваши приветы и поздравления. Писать по-прежнему можно в группе ВКонтакте «Радио Дача». Там на стене опубликован специальный пост. И там же найдете все остальные наши контакты.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Андрей, я из Волгограда. Хочу поздравить вас с 20-летней работой. Радиостанция ваша самая шикарная. Мне она очень нравится. И крепкого вам здоровья вашему коллективу, дальнейшего процветания. И, пожалуйста, исполните песню «Мой мармеладный Катилель». Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Из мессенджера Макс прочитаю следующую подборку ваших приветов и поздравлений. Успехов в освоении новой профессии Павлу пожелали мама Нина и жена Юлия. Мы в тебя верим, любим и всегда поддержим. Ты наша гордость. Также огромное количество смайликов вам оставили. Павел, тут и цветы, и поцелуйчики, и обнимашки, и много чего еще. Все не перескажешь. Своим детям, с которыми они сегодня проводят ответственное мероприятие, передала привет Ирина Михайловна. Говорит, что очень вас любит и надеется, что никто сегодня не забудет слова. Видимо, какая-то постановка или песни планируется у ребят. Вам успехов непременно. Также своей любимой Ирине передал привет Сергей. Говорит, что обожает тебя и не может на тебя наглядеться. Ты у меня такая красивая, написал он. Здесь прервемся. На остальные ваши самые душевные, интересные и подробные послания зачитаю через короткую паузу. Пишите в группе ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс».
2: Реклама.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Андрей. Я с села Покровка, Приморский край. Это рядом с Уссурийском. Хотел бы передать привет своим друзьям Петру Раинку, Стасу Шевелеву и Сергею Соловьеву. Включите, пожалуйста, «Ласковый май», «Седая ночь». Всем друзьям своим большой пламенный привет. Ребята, у вас все будет хорошо. Спасибо, «Радио Дача».

группа ВКонтакте, возвращаюсь, радио «Дача», там под специальным постом «Удачного часа» уже есть еще парочка ваших приветов и поздравлений. Юлия здесь оставила пожелание для своего любимого мужчины Анатолия. Теплой осени тебе, меньше дождей и больше солнца. Наталья дальше отправляет привет из Бурятии всем нашим слушателям, а также хочет передать салют отдельный сыну Ванечке, мужу Сергею и его младшей сестренке Любаше. И просто всех с пятницей поздравила Галина, желает вам комфортных, спокойных и интересных выходных. Как будто интересный и спокойный не очень вяжутся друг с другом, но, возможно, это и реально. Галине, наверное, лучше знать. Написали бы подробности, что советуете. Галина, было бы интересно. Последняя подборка ваших приветов и поздравлений будет впереди, через пару песен. Так что успевайте написать. Напоминаю, наши координаты. Радио «Дача» в группе ВКонтакте, Messenger Max и номер для звонков в Москве 8495-995-2555.

0: Удачный час.
1: Финишная прямая удачного часа. Привет всем нашим слушателям и конкретно ведущим радиодача из Выксы. Спасибо большое. Стоим с Митяем, ждем загрузки металла. Передаю привет Дмитрию Пименову. Артем подписался из Мурманска. Также нам отправили сообщение в мессенджере Макс. Передают привет всем отдыхающим в санатории «Дальняя дача». Желаем провести это бабье лето с удовольствием. И, конечно же, еще одно последнее послание успели буквально сию минуту написать. Привет Быковой Марине Евгеньевне, которая живет в Томске, от племянника Алексея из Колпашево, села Большая Саровка. Крепкого здоровья и побольше улыбаться. На этом сегодня все. Удачный час подошел к концу. Завтра обязательно вернется с 12 до 13.00.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.

0: banksy.ru. А вот и банк.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Николай Басков.
9: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
7: Александр Иванов и группа «Рондо».
10: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
6: Владимир Пресняков.
11: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+. Удачный час.
12: Добрый день, радио «Дача». Очень рада, что до вас дозвонилась. Я из Энгельса, Саратовской области. Очень хочу поздравить замечательным осенним днем сегодня всех своих детишек Александра, Дмитрия, Марию. Пожелать им всем счастья, здоровья, успехов. Спасибо, дорогой радио «Дача».
13: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: До фестиваля «Удачные песни» остался всего один день. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россияне начнут покупать маленькие квартиры. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова экспертов, это связано с изменениями в условиях семейной ипотеки. Уже с 1 октября ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от числа детей и региона покупки жилья. Так, в Москве, Петербурге и их областях семьи с одним ребенком смогут оформить ипотеку под 12% годовых, с двумя под 10, а с 5 и более под 4%. В остальных регионах ставки будут ниже и составят от 2 до 10%. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов в остальных. Минимальный размер оплаты труда с будущего года вырастет до 28 935 рублей. Это почти на 7% больше текущего уровня, сообщил глава Минфина. По словам Антона Силуанова, рост показателя соответствует прогнозу увеличения заработных плат в 2027. Министр также отметил, что задача, поставленная президентом, довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году, будет выполнена. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию Радио Дача. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням уже завтра в лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. В Роскачестве рекомендовали проверить радиаторы перед отопительным сезоном. Если на соединениях обнаружились следы протечек, ржавчина или влажные пятна, необходимо обратиться в управляющую организацию. Также ведомстве посоветовали не закрывать радиаторы плотными шторами и не ставить мебель вплотную к батареям. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника

0: считается. Песня Наташи Королёвой «Чуть-чуть не считается» в эфире радиодача. Слушаем в эти минуты. Песня вышла в 2000 году, 1 марта это произошло. Это была последняя совместная работа Наташи Королёвой и композитора Игоря Николаева. Их такое завершение творческого сотрудничества получилось отличным. Трек получил несколько премий разных радиостанций и стал лауреатом телефестиваля «Песня года». Отличный финал вышел, правда. У нас все только начинается, друзья. В части музыки уж точно скоро послушаем хиты Игоря Скляра, Валерия Сюткина, еще раньше Ума Турман. Покажутся здесь, в эфире «Радио Дача». Меня зовут Даня Борисов, я вам желаю отличной пятницы.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
0: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодос. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: умели руки вверх как-то сочетать танцевальную музыку и, да, в жути лирические тексты. Вот и композиция «Он тебя целует» тому хороший пример. Хит вышел в 2002 году, вошел в 7-й студийный альбом группы, который назывался «Конец попсе, танцуют все». Ну, от попсы уйти, кажется, у Сергея Жукова и Алексея Потехина вышло слабо. Мы как раз любим поп-музыку, ее и далее будем слушать в исполнении Дмитрия Маликова. Узнаем, кто и чего ему сказал.
1: Реклама.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: подарит нам любовь совсем скоро.
1: Дачные объявления.
2: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу «Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины и диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».
16: Только знаешь, пролетают немиво.
17: Что со мной?
16: Я не замечаю улыбок.
3: Полина Гагарина.
18: Я
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, город Улан-Удэ. Хочу передать привет любимому мужу Базарову Раилу Юровичу. Хочу сказать, что его очень сильно люблю. И хочу поставить песню «Таисии Повали». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости на Радио Дача.
2: Италия решила вернуться к ядерной энергетике. Абитуриентов педагогических вузов заставят сдавать профильный ЕГЭ. В Калуге подвели итоги приемной кампании в заведение СПО. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Италия решила вернуться к ядерной энергетике. Законопроект о возобновлении работы АЭС поддержали в Сенате Республики. В течение года правительство должно подготовить правила для будущих ядерных проектов. При этом документ пока не разрешает непосредственно строить атомные электростанции. Речь идет лишь об использовании реакторов нового поколения. Абитуриентов педагогических вузов заставят сдавать профильный ЕГЭ. Новые правила заработают со следующего года. Причем предмет будет зависеть от профиля подготовки, пояснил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов. По словам министра, раньше абитуриенты педвузов сдавали экзамены по профильным предметам. Сейчас вместо профильных дисциплин они сдают ЕГЭ по обществознанию. 24 тысячи человек проходят обучение в системе среднего профобразования на Калужской земле. За последние 5 лет количество бюджетных мест в колледжах региона увеличилось почти на 1000. Конкурс в некоторые учреждения по ряду направлений подготовки при этом достиг от 4 до 8 человек на место. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 40 копеек, единой европейской валюты 96 рублей 42 копейки. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурные до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
3: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

0: У меня тоже есть информация, которую стоило бы запомнить. 26 сентября, завтра, суббота, Лайф-арена, Москва. Шикарное шоу, радиодача, удачные песни. Подготовка идет полным ходом, друзья. Артисты готовят номера. Музыканты настраивают свои инструменты. Видеооператоры камеры протирают, чтобы даже те, кто не успел приехать в столицу на наше юбилейное шоу, смогли насладиться лайв-трансляцией фестиваля в группе «Радиодача в Одноклассниках». Заходите и смотрите завтра, начиная с 7 часов вечера. Только 100% хиты и любимые артисты будут вас ждать.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений. По прогнозу мира сети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Иногда мечта кажется настолько большой, что даже страшно произнести ее вслух. Но, наверное, именно с этого все и начинается. Сначала мы просто представляем, как могло бы быть. А вот потом мы однажды замечаем, что уже делаем что-то по пути к цели, к этой самой. Реализуем ее, идем ей навстречу. И самое главное, как раз этот процесс и сохранить где-то у себя в памяти, у себя в душе. И не забывать время от времени возвращаться к этой идее. Вот тогда точно все получится, если долго бить в одну точку. Она точно будет повержена. Юрий Антонов с хитом «Поверь в мечту» только что на радиодаче. Впереди еще больше вашей любимой музыки.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

А еще смейтесь до слез, говорите то, что давно хотелось сказать. Мы постоянно тратим много времени на то, чтобы разобраться в собственных чувствах, и совсем забываем оставить время на то, чтобы эти чувства как-то проживать, в жизни их притворять. И иногда совсем не нужно ничего объяснять. Достаточно почувствовать момент и оставаться в нем самим собой. И сегодня в пятницу особенно хорошо действовать согласно плану Витаса из песни, которую мы слышали только

0: Платиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Андрей Державин.
6: Чужая слава.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Алексей Кабанов, и я солист группы «Корни». Передаю привет своим дорогим маме и папе. Желаем здоровья и чтобы их отношения с каждым годом становились только крепче. А всех слушателей радио «Дача» приглашаю на юбилейный фестиваль радио «Дача». Удачные песни. Встретимся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Корни». Ты узнаешь ее.
4: Она

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости на Радио Дача.
3: В США анонсировали запрет на экспорт дизельного топлива. ФАС разрабатывает новые правила расчета тарифов. На Калужском правобережье продолжается стройка крытого футбольного манежа. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В США анонсировали запрет на экспорт дизельного топлива. О грядущем введении ограничений заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. Частичный или полный запрет экспорта дизеля может быть запущен на фоне резкого роста цен на топливо внутри страны, пояснил чиновник. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость дизеля достигла $6.5 за галлон, на 50% больше прошлогодних показателей. Антимонопольная служба разрабатывает единые правила расчета тарифов, причем изменения должны затронуть все отрасли, где цены регулирует государство. ФАС предлагает устанавливать тарифы сразу на срок не менее 5 лет, что сделает их более предсказуемыми для граждан и бизнеса. В Калуге продолжается стройка крытого футбольного манежа по соседству с тренировочной площадкой «Спутник». Сейчас на стройке на правобережье ведутся работы по обустройству тротуарных дорожек и отмостки, прокладке внутренних сетей водоснабжения и канализации, а также монтажу слаботочных сетей. Параллельно идет посев газонов. Поделились ходом строительных работ в областном Минстрое. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 40 копеек, единой европейской валюты 96 рублей 42 копейки. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурные до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
4: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: которую сами блестящие поначалу особенно не верили. Мелодию Андрея Грозного Ксения Новикова услышала и почти сразу придумала главную строчку припева, а потом и весь текст написала. Хит вышел в 2002 году и неожиданно для всех стал одним из главных хитов группы. А клип на эту песню снимали прямо в аэропорту Домодедово. Девушки появились в музыкальном видео в образах стюардесс, а для съемок они даже арендовали еще Кадиллак и мини-кубер. И есть еще одна интересная деталь. Это была последняя песня «Блестящих», записанная составом с Жанной Фриске. Это так называемый «золотой состав блестящих». У нас еще легендарных песен много на подходе. Вы никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
2: 1, 2, 3, 4.

Вот ведь парадокс. Песня «Не волнуйтесь, тети» должна была успокаивать эту ревнивую женщину, а получается, только сильнее заставляет подозревать дядю во всех грехах. Дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино, но после такой фразы вопросов становится только больше. Песню написали Вячеслав Добрынин и Леонид Дербенев, а в 1987 году ее спели веселые ребята Александр Буйнов и Алексей Глызин. Причем начинается композиция, да, как невинная детская песенка из какого-то старого кино, а заканчивается настоящей семейной драмой. Тетя ждет, плачет, пьет лекарства. Наверное, это один из самых забавных сюжетов советской эстрады, но я уверен, дядя точно чего-то не договаривает.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Михаил Шуфутинский. Уже завтра, в субботу, 26 сентября, выйдет на сцену Лайф-Арена, чтобы поздравить радиодачу с 20-летием на нашем юбилейном шоу «Удачные песни». Еще будем наслаждаться шикарными выступлениями.

0: Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.
5: Вместе

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Стас Михайлов. Я передаю привет своей большой семье, своим друзьям, поклонникам. Желаю всем вам, ребята, всяческих успехов и хороших, верных друзей по жизни. А всех слушателей радиодачи приглашаю на юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Встретимся 26 сентября. Не забываем, в Лайф-арене. Для всех ставлю очень красивую песню Юрия Антонова «Мое богатство».

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» остался всего один день. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России изменятся условия семейной ипотеки. Как сообщили в Минфине, ставка будет зависеть от количества детей и региона проживания. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и их областях семьи с одним ребенком смогут оформить кредит под 12% годовых, с двумя под 10%, а с 5 и более под 4%. В остальных регионах ставки будут ниже и составят от 2 до 10%. Кроме того, максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов в остальных. Новые правила начнут действовать уже с 1 октября. Среднее время доставки автозапчастей составляет 38 минут. Такой показатель приводит Роскомнадзор. В компании сообщают, что сборка заказа занимает от 5 до 15 минут. Около 98% заказов выдают в день обращения. Если нужной детали нет на ближайшем складе, ее перемещение может занять до 3 часов. Чаще всего россияне покупают масла и технические жидкости, аккумуляторы и свечи. За 2 года количество шахматных клубов в России увеличилось на 38%. В числовом выражении их стало больше с 360 до почти 500. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Уточняется, что большинство таких площадок находится уже не в городах-миллионниках. В статистику вошли не только самостоятельные клубы, но и шахматные секции при школах и домах культуры. Среди крупнейших городов больше всего клубов в Москве, их более 100. Далее идут Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. Халву нельзя есть аллергикам. Также ее не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом и при гастрите. Как рассказали в Роскачестве, несмотря на натуральный состав, халва не является универсальным и полностью безопасным продуктом. Это связано прежде всего с высокой калорийностью, большим количеством сахара и жиров, а также с индивидуальными особенностями организма. Эксперты рекомендовали употреблять продукт не чаще 2-3 раз в неделю. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас –

0: Украина — это тот самый случай, когда песню придумали на один концерт, а получили хит на десятилетие. Когда-то Нана приехали в Стамбул и перед выступлением Барри Алибасов вспомнил по местной традиции хорошо бы спеть что-нибудь вместе с турецкой звездой. Нашли Сезен Аксу, взяли за ее песню восточный мотив, а дальше Алибасов за считанные минуты придумал собственный русскоязычный текст, а имя Фаина появилось вообще благодаря соседке Алибасова Бабе Фае. Нана только что на радиодаче, через пару минут Лолита скажет нам «Отвали». Что я имею в виду, узнаем через 3 минуты, никуда не уходите.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Танцевальная музыка, она словно вода из колодца, освежает и бодрит. Ее в большом количестве предоставим вам уже этим вечером, друзья, в программе «Диско-дача». В 20 часов по московскому времени у нас стартует танцевальный марафон. Приглашайте друзей, родных, близких, и все вместе танцуйте под лучшую отечественную танцевальную музыку. Мы далее тоже будем зажигать в ритм хитов «Фабрики», группы «Руки вверх» и Юлии Михальчук здесь, на радио «Дача».
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Море зовет, я должен идти. Оставляю вас в компании звездного шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Уже через 10 минут в гостях у Марии Федоровой и Александра Жилавского, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы». Они представят свой новый альбом «Музыка остается с нами». Послушаем оттуда две песни. Обсудим, конечно же, грядущий фестиваль «Удачные песни», который уже завтра в Москве состоится, и где как раз Инна Маликова и «Новые самоцветы» выступят. Будет интересно. Оставайтесь в компании радио «Дача», и всем я желаю прекрасных выходных и шикарного вечера пятницы.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц.

0: популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Кай Метов. С большим удовольствием передаю привет своему папе. Пап, дорогой, любимый, долгих лет тебе жизни. Будь счастлив, будь весел, радуй нас своим присутствием в нашей жизни. Также, конечно же, хочу передать привет и своим детям, и своим друзьям, и всем слушателям радио «Дача», с которым мы обязательно встретимся на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. И для всех слушателей радио «Дача» очень хочется, чтобы прозвучала песня Кая Метова «Амор и Мила».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на Радио Дача.
10: В США анонсировали запрет на экспорт дизельного топлива. ФАС разрабатывает новые правила расчета тарифов. На Калужском правобережье продолжается стройка крытого футбольного манежа. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. США анонсировали запрет на экспорт дизельного топлива. О грядущем введении ограничений заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. Частичный или полный запрет экспорта дизеля может быть запущен на фоне резкого роста цен на топливо внутри страны, пояснил чиновник. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость дизеля достигла $6.5 за галлон, на 50% больше прошлогодних показателей. Антимонопольная служба разрабатывает единые правила расчета тарифов, причем изменения должны затронуть все отрасли, где цены регулирует государство. ФАС предлагает устанавливать тарифы сразу на срок не менее 5 лет, что сделает их более предсказуемыми для граждан и бизнеса. В Калуге продолжается стройка крытого футбольного манежа по соседству с тренировочной площадкой «Спутник». Сейчас на стройке на правобережье ведутся работы по обустройству тротуарных дорожек и отмостки, прокладке внутренних сетей водоснабжения и канализации, а также монтажу слаботочных сетей. Параллельно идет посев газонов. Поделились ходом строительных работ в областном Минстрое. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 40 копеек, единой европейской валюты 96 рублей 42 копейки. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурные до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Спонсор выпуска.
11: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вы слушаете Радио Дача.
8: Для слушателей старше 16 лет.
12: Это звездное шоу «Назад в будущее» на Радио Дача.
13: Люди, которые не любят делать уборку, утешают себя тем, что время все расставит по своим местам. В программе «Назад в будущее» мы занимаемся примерно тем же самым еженедельно по пятницам. Мы — это ведущие Александр Жилавский и Мария Федорова.
14: И сегодня в «Звездной машине времени» прекрасные участницы коллектива, который объединяет прошлое и будущее. «Новые самоцветы» называется группа, и прекрасные девушки с яркими музыкальными фамилиями сегодня в студии «Радио Дача». Яна Дайнеко и Инна Маликова, она же руководитель и продюсер группы «Новые самоцветы» цвета на протяжении 20 лет.
15: Да, здравствуйте.
13: Рада вас видеть.
15: Взаимно.
14: А сколько всего участников в группе?
15: Солистов 4, а всего участников гораздо больше.
14: Ну вот с Мишей мы познакомились, еще есть Александр.
16: Ну и солистов мы вчетвером.
15: В таком составе 20 лет.
13: А остальные участники кто?
16: Команда. Музыканты. Очень большая техническая служба у нас.
15: Звукорежиссер, техник, мастер макияжа.
14: То есть у каждого есть своя задача в коллективе.
16: Да, абсолютно. Так сложилось, что за все эти годы все люди, которые рядом с нами, они каждый выполняет свою функцию, они каждый на вес золота, они бесценные.
14: Ну, сегодня в эфире «Радио Дача» отдуваться придется вам двоим за всех. И у нас по плану
7: «Звездный блиц» на «Радио Дача».
14: Вопросы короткие, ответы на ваше усмотрение.
16: Я люблю очень блиц, мне нравится.
14: «Виа» или «Группа»?
16: По очереди будем. Группа.
14: Хорошо.
15: Я только хотел ВИА. Но мы выросли на ВИА.
13: Приехать заранее или немного опоздать?
15: Вот раньше у меня было сильно опоздать, а сейчас приезжаю вовремя.
16: Яна уникальна просто. Последние пару лет, вот как у нее родился малыш, она вот просто что-то с ней произошло, она всегда приезжает заранее, а я стала опаздывать.
14: Работать в студии или на площадке?
15: На площадке. И в студии. Но на площадке, наверное, как-то...
16: 50 на 50.
15: Да.
16: Согласна.
15: Да.
13: Жить в прошлом или в будущем?
16: Настоящем.
14: Гениально. ВИА самоцветы или ВИА песняры?
15: Вот это неожиданно.
16: Вопрос. Ну, я так, давайте будем честны. ВИА самоцветы и ВИА
15: песняры.
14: Ну, понятное дело, даже по каким причинам обсудим чуть позже.
13: Не состоялась задуманная тобой битва ВИА.
15: Да.
13: Социальные сети вести самим или доверить менеджеру?
16: Ну, собственные соцсети мы, естественно, все ведем сами. Что касается соцсетей группы «Новые самоцветы», то здесь вот прям идеально будет сказать, что это коллективное творчество, да, Яна?
15: Да, да.
16: Мы, конечно, в основном мы ведем с Яной и наша девочка, которая нам помогает по СММ, Женя. В основном мы втроем.
14: В одном из постов вы написали, кто-то из вас написал, видимо, что все самое интересное зарождается в четверг. Вот именно в четверг.
16: Вчера был. Это мой был текст, я точно помню, да.
14: Вчера был четверг, что такого зародилось вчера?
16: Угу. Ой. Так сложилось, что где-то с 2011 года четверг у нас стал тот день, когда мы в 12 часов у нас танцевальная репетиция, в 16 часов у нас вокальная репетиция, потом у нас обязательно обед.
13: Как-то вы поздновато обедаете, по ощущениям.
16: В 14? Угу. Нормально.
14: Нормально. Почему? Время
16: в 12 обеда. Танцев, 16 вокальные, в 14 до 16 обед.
13: Вы просто сказали после.
16: Обед у нас нормально, по расписанию.
15: Кто-то у нас покушать любит.
16: Я заметила, что на самом деле именно по четвергам я вся очень сильно устаю, но действительно, вообще все, что происходит вот в 20 лет уже в новых самоцветах, это действительно все зарождается в четверг. Ну, как бы это банально не звучало, потому что потом, когда у нас, допустим, в пятницу концерт, в субботу концерт, мы к вам пришли, например, в гости там, да, это уже все как бы последствия этого четверга, вы понимаете?
14: Песню новую записали тоже в четверг?
16: Ну, придумали точно в четверг. И звонили Алексею Романову. Мы точно в четверг в машине. Помнишь, уже расходились, уже было темно. Звонили мы Романову, Леша.
15: Озвучивали свои пожелания.
16: Озвучили, загрузили. Сили его бедного так, что у него, да, наверное, там волосы зашевелись. Да. Столько дали ему информацию. Мы хотим так, мы хотим это. Леша слушал внимательно. Да. Все, это был точно четверг, а потом сказал, я вас понял.
14: Песня называется «Музыка останется с нами». Это можно назвать девизом группы?
15: Конечно, да.
14: И лучшая прямо сейчас
13: в эфире «Радио Дача».
14: С удовольствием мы эту новинку послушаем на всю страну. «Музыка останется с нами». Новые самоцветы на «Радио Дача».

0: Радиоудача!
1: Текст их песни «Все, что в жизни есть у меня» одинаково хорошо подойдет и для исполнения в караоке, и для заполнения налоговой декларации. Новые самоцветы в студии «Радио
2: Дача». Как прикольно!
3: И, Саша, расскажи про концепцию нашей программы.
1: Спасибо, коллега, что так изящно меня подключили. В нашей программе мы задаем гостям три вопроса. Один из них касается прошлого, другой — будущего, третий — случайного времени на усмотрение ведущего. Обязательно поговорим об актуальном, о самом нужном в данный момент. И будет пара творческих, не лишенных этого, испытаний.
3: А прямо сейчас...
4: Отправляемся в прошлое!
3: Отправляемся в прошлое. Инна, Яна, вы с самого детства были тесно связаны со сценой. Мы знаем об этом точно, не только мы. Каково это — быть детьми музыкантов?
5: Ой, это интересно, это увлекательно. Я по-другому своей жизни и не представляла, наверное, потому что с самого маленького, там, сколько я себя помню, 3-4 года, я на гастроли с папой, с песнярами, весь репертуар наизусть. И я дальше передаю этот репертуар, я имею в виду именно песняров, папы своим детям. Они слушают колыбельные папины, они слушают все песни. Вот эта любовь и к Вие привела меня в итоге и в коллектив «Новый самоцвет».
3: Вообще, просто случай какой-то.
5: Да, действительно случай.
1: А какой инструмент из-за сцены нравился больше всего?
5: Конечно, скрипка, на которой играл папа.
3: Так, а у Инны какие есть истории?
6: А у Инны было очень похоже, на самом деле. Я тоже была с родителями на гастролях, была постоянно за кулисами, там танцевала, представляла себя на сцене, но это было только летом. Потом я пошла в школу, и уже это все закончилось, я оставалась дома с бабушкой, с дедушкой, и только летом на гастроли брали родители, в основном на юга.
3: Угу.
6: Я помню,
3: чтобы отдохнуть.
6: Вот
3: юга,
5: Ялта, я прям помню фотографии.
6: Да, да, да, да, на море вывозили, там постоянно, я помню, Сочи. Тоже постоянно болели мы там, маленькие были. Вот наша была компания. Я, Дима, Володя Пресняков и Наташа Беликова, дочка Сергея Беликова. Еще сестра моя иногда, Вита, двоюродная, ездила с нами. Ну,
1: то есть вся элита отечественного шоу-бизнеса.
6: Ну, да. А какой у меня был, например, любимый инструмент? Ну, барабаны меня привлекали всегда. Мне всегда нравилась эта вот мощь, вот это вот живое, вот это вот и звучание их. Так как на скрипке я играла в музыкальной школе, поэтому летом она меня уже точно никак не привлекала, поэтому я отрывалась на барабанах.
1: Отдохнуть бы!
3: Впитывали и солнце, и потрясающие советские хиты с малых лет. Сегодня «Новые самоцветы» в лице Яны и Инны в гостях на «Радио Дача». Скоро вернемся и продолжим.
4: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: эфире «Радио Дача».
1: Сегодня у нас в гостях продолжательница династии Маликовых, очаровательная Инна Маликова, и продолжательница династии Валерия Дайнеко, золотого голоса Виа Песняры, Яна Дайнеко.
2: Вот так вот у нас все переплелось, это прекрасно. И сейчас настало время вот такой тест пройти.
1: Что с
2: тобой? Накалились страсти и компьютер.
0: Было, не было.
1: Случалось ли терять концертные костюмы?
3: Ох, это про меня вообще. Ужас, сколько я растеряла концертных костюмов и обуви.
4: Вот сейчас недавно пиджак белый потеряли, до сих пор не нашли.
2: Продолжаем. Говорите ли себе что-то перед зеркалом, когда готовитесь выйти из дома?
3: Конечно. Как приметы, что ли?
2: Ну нет, просто
4: комплименты,
2: ты, детка, ты супер.
1: Ты сегодня лучшая детка.
4: Не, ну самая обаятельная и привлекательная, я думаю, живет просто вот во всех девочках, кто родился так или иначе плюс-минус в Советском Союзе, а это обязательно.
1: Сейчас будет вопрос с подвохом. Случалось ли говорить неправду в интервью?
4: Ну прям такую, чтобы откровенную ложь, я такого не помню. Не обязательно все говорить. Если ты о чем-то не договариваешь, это просто твое личное право и твои личные границы.
2: Есть ли песня, которая очень нравится, но вы ее еще до сих пор не записали?
3: Дело в том, что мы реализуем все наши планы.
2: Да, да, правильно,
3: вот
2: Яна
3: даже
2: сказала.
3: Даже вот мы песню какую-то находим, она может год-два ждать своей очереди. Но если мы не теряем надежду и понимание, что из этого получится что-то хорошее, мы на руки доходим.
4: Как-то к ней возвращаемся. Угу. Так или иначе, где-то услышали, напомнил. Знаете, так бывает.
3: Да.
4: Вот,
3: угу.
4: Да? Вот, например, есть одна песня, которую я услышала, я тогда была, наверное, в самом таком своем прекраснейшем расцвете сил. Это было очень давно. Я еще, там было много лет до «Новых самоцветов», я выступала в сольном каком-то, в сборном концерте, как сольная певица, как Инна Маликова. И там я познакомилась с композитором Александром Шевченко.
1: Автор всех хитов «Алсу», потрясающий музыкант.
4: Потрясающий певец, композитор и автор слов. И потом, после концерта, я сейчас не помню детали, я помню, что мы остались в каком-то тесном кругу, там были там какие-то парочку, может, моих подруг, был Саша, какие-то были люди там. Саша взял гитару и просто играл нам свои песни. У него только-только тогда вышел альбом. И Саша исполнил тогда песню, которую я тогда вот так к ней прониклась. Прошло 30 лет, ровно. Я не могу сказать, что за эти 30 лет я ее когда-то даже так особенно слушала. Я ее вспоминала, может быть, разок-другой где-то так вот вставляла. Потом, когда мы сейчас стали формировать этот альбом, я показала эту песню ребятам. Они ее не знали вообще. И помнили, эта песня действительно абсолютно неизвестна была именно в Сашином творчестве. Но, особенно Яну, кстати, Мишу в меньшей степени, Сашу тоже в меньшей степени, а Яну она сильно зацепила, и мы ударили по рукам и решили ее сделать. И мы ее сделали. Эта песня называется «Падаю в любовь». Она у нас будет под номером 6 на нашем этом альбоме. Вы знаете, я очень советую всем нашим слушателям, даже если вы суперскептически относитесь к группе «Новые самоцветы», на что имеете абсолютно полное право, но послушайте вот эту песню. Там такие слова, что это можно сойти с ума. Вот потратьте 5 минут. Вот просто моя искренняя такая
3: пожелание
4: просьба.
3: Вам.
4: Пожелание,
3: да. Просьба.
2: Так, ну, под номером 6 песня.
4: Да. «Падаю в любовь». Она уже доступна на всех цифровых площадках.
2: Послушаем особенно внимательно.
1: «Новые самоцветы», Инна Маликова и Яна Дайнеко сегодня в студии «Радио Дача».
0: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
5: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удача. В эфире Радио Удача.
1: Их творчество не знает временных рамок. Виа «Новые самоцветы» сегодня у нас в гостях. Яна Дайнеко, Инна Маликова. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире Радио Удача.
2: Отправляемся в случайную эпоху.
3: А в случайной эпохе вот такой вопрос. Почему вы решили сделать выбор в пользу нетленных шлягеров и оставить современную поп-музыку? Хочу сразу заметить, в свое время я прекрасно помню сольный альбом Инны Маликовой, там песня была «Все, что было, вернется». Михаил Веселов, участник коллектива, у него был прекрасный трек «Цветочек», тоже мне нравился.
4: Не забывай. Не забывай, шикарная песня.
3: Да, ну вот я «Цветочек» запомнила. Яна тоже участвовала в группе «Поющие вместе». Mm-hmm. Я даже помню песню такого, как Путин, клип крутили с телевизора.
1: Помнит она, мы наизусть знаем, все выучили.
3: Александр, еще один участник группы «Новые самоцветы», он был замечен в мюзиклах, то есть у него шикарный такой голос. Вот почему вы все вдруг объединились, оставили свою дорогу, как говорится, которой вы шли каждый по отдельности, объединились, и вот получилось то, что
1: выбрали
3: получилось.
1: Такой... Да.
4: Нет, ну от своей вот данной дороги как бы отказалась не я, просто коллектив перестал существовать. Угу. Вот. А петь мне очень хотелось. Я даже пробовала проходить кастинги на «Фабрике звезд», там, где мы как раз встретились с Михаилом. Я его, к сожалению, не прошла, этот кастинг. Думаю, ну все, пойду-ка я по специальности. Я закончила Плехановскую академию. Думаю, все, надоели мне.
3: Совершенно не творческая профессия,
4: да,
3: финансовая.
4: Вот, думаю, я пойду, наконец, по специальности работать. И в этот же вечер девушка наша, вообще знакомая Лера, которая объединила нас практически всех в этом коллективе, сказала: слушай, а там группа набирается, девочка как раз нужна одна. Я говорю: не-не-не, все. Я говорю, я только что точку поставила в этой истории. Она говорит: ну ты вот возьми телефон, попробуй, подумай, сходи. Ну вот так меня привела дорожка.
1: Так точка превратилась в запятую.
4: Да.
1: Или в многоточие.
5: Я в своей жизни, у меня было два альбома: «Кто был прав» и «Кофе и шоколад». Угу. Милые, симпатичные, но дело все в том, что я не сольная певица, никогда ей не была. То есть я хорошее получила образование и могу хорошо интонировать, но при этом именно сильного вокала у меня никогда не было. А все-таки он нужен для сольного творчества. Вот я считаю, что нужно быть певицей, чтобы выходить и как дать...
3: Все вздрогнули.
5: Да, и это правильно. А для группы достаточно чисто петь и, конечно, иметь хорошее чувство ритма. Но это важные такие вещи. И вот этим я всегда отличалась, так как у меня все-таки там, ну, сольфеджио профессиональное, хоры. Поэтому я как бы пела сольно, но понимала, что я не тяну как сольная артистка. Но при этом сцена-то не отпускает. Вот, у меня были свои песни, была своя программа небольшая, но мне не хватало материала такого прям, которым я выходила и прям вот могла 100% там работать в полноценное отделение. И я сделала попурри самоцветских песен в очень веселом таком формате, прям зажигательный-зажигательный. Самоцветы так никогда не пели. В таком, ну, в своем, в полудевичьем таком тогда... По тем временам, это было давно. Да. В современном, ну это когда было-то, 20 лет уже «Новым самоцветом», 25 лет назад, условно.
3: Наша юность, какой-то. Саша.
5: Ну да. И я записала это попурри, там взяла просто, вот знаете, особенно даже в это не погружалась, просто взяла 5 супер-хитов самоцветов и сделала попурри. Понимаете, это попурри стало так заходить. Просто. Я ничего для этого не делала. Я просто его пела и видела, что люди просто подходили ко мне. Я одна выступала, у меня было две девочки в балете из Тодеса. Подходили люди, говорят: «Инна, как же вам идет, когда вы поете эти песни?» Я говорю: ну я вроде как так это случайно сделала. Говорит: вам это очень идет. И вот это вот мнение на каждом концерте. Знаете, как оно же вот, ну мы же слышим, что нам...
1: Ну да, да.
5: Меня жизнь просто сама оттуда увела, сюда привела. И дальше на протяжении этих вот 20 лет я могла сделать что-то сольно. У меня были предложения на самом деле. Но честно, мне никогда не хотелось.
3: Скоро продолжим нашу историю в эфире Радио Дача. Будем вместе.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире.

0: Те радио удача.
1: Исполнители, которые отказываются от перспективного материала, понимая то, что он не подходит для группы, для коллектива. Новые самоцветы. Яна Дайнека и Инна Маликова сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». И поговорим об актуальном. Вот вы затронули то, что отказались от песни Матецкого.
2: Потому что песня все-таки сольная. Для сольного артиста классная песня. Просто обалденная песня. Но у нас уже тогда было в планах сделать песню Володи Матецкого. Это мой близкий друг. Прям могу так сказать по праву.
1: Маэстро,
2: мой друг, и друг моего брата очень близкий. Родной человек для нас, человек, с которым я могу посоветоваться абсолютно на любую тему. Я очень дорожу дружбой с ним и, конечно, очень уважаю его и люблю как композитора. И, тем не менее, так как все-таки мы больше по 80-м специализируемся, мы давно обратили внимание на одну прекрасную песню, которая называется «Луна, луна». Давно планировали ее сделать, тем более, что слова написал Михаил Шабров, замечательный поэт, человек, который тоже, ну, для меня абсолютно родной, близкий друг моего папы, дядь Миша, чудеснейший. И когда такая есть большая поддержка от авторов, она не всегда бывает, такая поддержка. А в этот раз этой песни прям сложилось, когда дядь Миша и Володя Матецкий от себя лично привнести что-то очень новое и важное в эту песню. И их поддержка была важна, и мне кажется, что эта песня получилась особенно хорошо, и не просто так мы ее поставили второй на альбом после «Музыка останется с нами». Пусть такая прекрасная музыка, как «Луна-луна», остается с нами надолго.
1: А сколько песен всего на альбоме?
2: 12. Мы хотели сделать больше. Ну, не получилось еще с двумя песнями. К сожалению, уже и сроки поджимали, и авторские права. Там не всегда все получается так, как хочется, но 12 песен получилось. Да, но песня «Луна-луна» — это точно та песня, на которую стоит обратить внимание.
3: Что мы, собственно, прямо сейчас и сделаем в эфире «Радио Дача». Послушаем песню «Луна-луна» в исполнении группы «Новые самоцветы». День.

0: Реклама. «Аврора» – московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» – это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни – «Аврора», московская 334.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
2: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: радио «Дача».
1: Яна Дайнеко, Инна Маликова в звездном шоу «Назад в будущее». Продолжаем путешествовать во времени, и нам осталось еще одно.
2: Отправляемся в будущее.
3: Очень быстро. Да. В этом году группа «Новые самоцветы» отмечает 20-летие. Вы ровесники радио «Дача». Да. Представляете, в 2006 году ваш коллектив появился, и наша радиостанция тоже стала вещать на всю страну. Ждем вас уже завтра на юбилейном фестивале «Удачные песни». Будем с удовольствием петь ваши хиты.
1: Подпевать.
3: Да. Тоже. И пританцовывать тоже,
4: да,
3: по возможности.
4: Будем танцевать обязательно с вами. Я прям уверена, что это будет вообще. И мы очень ждем этого концерта. 26 сентября было запланировано. Да, да. Я просто говорю, что мы этот день, знаете, ну, наверное, почти за год мы это знали, что будет этот концерт. И мы за год поставили его в календарь. И вот прям вот ждем этого
5: ожидания.
4: Дня.
5: В ожидании. Да.
3: А между прочим, буквально 3 месяца спустя вы будете отмечать свой юбилей. То есть чуть-чуть попозже нас. Что будет грандиозного вот в тот самый день, когда вы соберетесь со своими поклонниками, друзьями, отпразднуете 20-летие.
4: 20 декабря, да.
3: 20, тем более 20 декабря.
1: 2 по 20,
4: а где?
1: Получается.
4: В театре эстрады.
3: Ух ты!
4: Место. Важная площадка для нас, потому что самоцветы часто поступали в театре эстрады. Я училась в ГИТИСе у Бориса Сергеевича Брунова. Это потрясающий, выдающийся человек, артист, который много лет руководил театром эстрады, был директором. Он был моим наставником в ГИТИСе. К сожалению, через год, как я поступила в ГИТИС, и прошел год, он ушел из жизни. Но этот год я запомнила очень... Он очень многое нам дал, нашей группе.
3: А родители придут на ваш праздник?
4: Ну, мамы наши, я надеюсь, будут в зале. Придут, да. Янина и моя.
3: Папы
4: мы готовим. Это вот прям будем держать секрет до 20 декабря. Мы готовим новые номера и с Юрием Федоровичем, и с Валерой Дайнеко. У нас будет 2 классных, абсолютно невероятных номера.
3: И еще был намек, что кто-то будет там на фортепиано играть.
4: Да, я буду играть. Не то, чтобы я буду прям играть, просто у нас есть там одна идея, тоже не хочу даже раскрывать ее. Она прям...
3: Ну, чуть-чуть,
4: смотрите, есть одна идея, есть одна песня наша, называть ее не буду, она такая очень танцевальная, движушная, клевая, но в ней хочется добавить лирики сейчас. Вот на данный момент стали думать, как это сделать, поняли, что нужно красивое такое вступление. У нас, естественно, для этого нужен прям отдельный пианист. Мы позвонили там человеку, который у нас именно как пианист, не клавишник, это разные вещи. Клавишник у нас обязательно будет. Это он с
3: не Дмитрию Маликову позвонили?
4: Нет. Дмитрий Маликов.
5: Хотя такая мысль тоже была.
4: Тоже была такая мысль. Вот. И пианист, именно пианист, сказал, что он, к сожалению, не сможет быть с нами в этот день. Я сказала, Нет, Дмитрий Маликов просто не его песня. Дмитрий Маликов у нас будет отдельным номером, потрясающим. С Димой мы приготовили такой номер, что можно сойти с ума вообще. Это, он уже готов.
1: Билеты таяли на сайте.
4: Я поняла, раз это такой знак, что нету пианиста, и как бы играть некому, вот именно эту партию, потому что клавишник будет играть свою партию. Я думаю, сыграю я. Поэтому я сейчас села, гаммы, мне в помощь. В общем, я буду играть.
1: Потрясающе. Ну, столько поводов прийти в театр эстрады 20 декабря прозвучало, что, мне кажется, надо быть.
4: Это то, что мы сейчас рассказали, это просто одна, это
5: вообще,
4: наверное...
5: Вообще, да, мне так хочется одна сотра, всего рассказать, но я понимаю, что...
3: 20-летие группы «Новые самоцветы» будет ярким, запоминающимся и очень праздничным. Ждем этот день, 20 декабря, театр эстрады «Москва».
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: Радио «Дача».
1: Прекрасная часть коллектива «Новые самоцветы». Яна Дайнеко, Инна Маликова сегодня у нас в гостях. К сожалению, скоро к этому можно будет добавить «были», но еще небольшой эпизод остался.
2: Да.
3: Звонок в будущее.
2: У нас осталось финальное задание на сегодняшний эфир. Называется «Звонок в будущее». Давайте предположим, что вы позвоните самим себе в какой-то временной отрезок в будущем и что-то у себя спросите. Что бы это было? В какой день бы вы позвонили? В 21 декабря, быть может?
4: Я бы позвонила 25 через 5 лет. Ну, как, мы как-то чуть-чуть...
1: 31-й год.
4: Я, знаете как? Я почему-то, мы как будто немножко пятилетками такими живем.
2: Пятилетний цикл.
4: Я помню, 10 лет.
1: А у нас страна к этому приучена.
4: Вот, видите, как я настоящий последователь своей страны, да. То есть, мне кажется, что мы отмечали как раз... Ну, 5 лет я не помню, как мы отмечали, а вот то, что мы отмечали 10, 15 и сейчас 20, поэтому вот я бы позвонила бы себе в наше 25-летие.
5: Ну, да, я соглашусь, наверное, да. Потому что я не знаю, что, куда, в какой год себе позвонить. А вот что касается творчества группы, интересно было бы позвонить через 5 лет.
2: И чтобы...
5: Ну, что, как вы там?
2: Готовитесь?
4: Не развалились еще?
1: Номера репетируете? На концертах наливаете?
4: По четвергам собираетесь?
2: А там, глядим, может, уже и сериал снимут, и что-нибудь еще.
4: Мюзикл поставим, у нас есть такие мысли.
2: Тем более, у Саши опыт большой.
1: Форматы самые привлекательные сейчас. Надо действовать.
4: Да, да. Сейчас, на самом деле, много возможностей, конечно. И я хочу пожелать вам, наши дорогие, чтобы 20 лет было только началом вашего прекрасного пути. Шикарного вам завтра концерта.
2: Ух!
4: Нам прекрасного участия в вашем концерте. И очень хочется пожелать, чтобы вы также нас радовали прекрасными песнями еще долго-долго.
5: Будем... А тортик со свечкой будет?
2: Будет. Обязательно сдуем, но виртуально, потому что мы с Сашей будем следить за трансляцией из нашей студии «Радио Дача». Будем все комментировать,
4: мы
2: будем
4: вам
2: смотреть.
4: Помашем, обязательно.
1: Да. Присоединяйтесь обязательно.
2: Группа «Новые самоцветы», прекрасная половина этого коллектива, Яна Дайнеко, Инна Маликова, сегодня были в звездном шоу «Назад в будущее».
5: Спасибо вам большое, друзья.
4: Спасибо, дорогие.
5: Спасибо, до новых встреч.
2: Встретимся в будущем и с наступающим 20-летием.
3: Спасибо. Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
0: С любимыми артистами.
3: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
0: На «Радио Дача».
3: Дачные объявления.
0: Отмечаем выходные вместе.
3: В эфире «Радио Дача».

0: вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача».
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
12: ОРВБ, ОКРН 129-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
15: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей панорамный.

0: Чача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Только знаешь, пролетают немиво.
3: Что со мной?
2: Я не замечаю улыбок.
0: Полина Гагарина.
4: Я обязана, жена, ведь ты очень нужен мне.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь, Бабин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Диана, я звоню из Москвы. Я хочу передать привет своим подругам Ирине и Наде. Хочу заказать песню «Артик и Асти». Спасибо, радио «Дача».

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» остался всего один день. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при первом браке. Его сумма может составить до 50 тысяч рублей. Вычет будет предоставляться однократно и охватит государственную пошлину за регистрацию брака, а также расходы на торжественную церемонию. С такой инициативой выступила глава комитета по защите семьи Нина Останина, пишет РИА Новости. Нововведение должно снизить финансовую нагрузку на молодую семью, простимулировать официальную занятость, а также поощрить ответственный подход к браку. В российских вузах вырос конкурс на педагогические специальности. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Минпросвещение. В текущем году на одно место претендовали больше 7 человек. При этом на бюджет в среднем направили по 15 заявлений. В прошлом году их было 12. Отмечается, что со следующего года для будущих учителей планируют ввести профильный ЕГЭ. К примеру, поступающим на преподавателя математики потребуется сдавать этот предмет. По мнению экспертов, новые правила могут повысить качество отбора абитуриентов. Риэлторы прогнозируют рост спроса на небольшие квартиры. По данным РИА Новости, со ссылкой на экспертов рынка недвижимости, россияне могут начать чаще выбирать такое жилье после изменений условий семейной ипотеки. Главным фактором станет цена. Жилье меньшей площади стоит дешевле, поэтому его проще приобрести с использованием кредита. Напомню, новые условия семейной ипотеки начнут действовать для договоров, заключенных с 1 октября. Ставка будет зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Ее минимальная порог 2-4%, а максимальный 10-12%. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Удача». Танцуем и подпеваем удачным песням уже завтра, 26 сентября, в Лайф-арене. Для вас выступят Николай Басков, Андрей Державин, Дмитрий Маликов, Ольга Бузова и многие другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня – 84 рубля 91 копейка, евро – 96 рублей 89 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни». Там-там.

0: Хит группы «Чай вдвоем» в продолжении часа на радиодаче. Если сегодня кто-то из ваших близких празднует день рождения, обязательно поздравьте его в нашем эфире. Нередко семейное торжество переносят на пятницу или субботу, чтобы после работы все смогли собраться за одним столом. Да и возможность как следует выспаться на следующий день тоже имеет значение. Завтра она появится у многих, ведь рабочая неделя подходит к концу. С нами вечер пятницы, и через короткую паузу хорошее настроение поддержат хиты Михаила Шуфтинского, группы «Пропаганда» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер восточных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 8 градусов, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: Песня «Незабудка» Иона Суручяна в эфире «Радиодача», а мы с вами не забываем, что уже завтра в Москве состоится долгожданный юбилейный фестиваль «Удачные песни». В этом году «Радиодача» отмечает 20 лет в эфире, и праздновать будем вместе с любимыми артистами. 26 сентября на сцену «Лайф-арены» выйдут Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Владимир Пресняков и еще более 20 артистов. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а мы с вами следуем дальше и уже скоро послушаем хит участника фестиваля, который мы узнаем по первым нотам.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: нам сейчас и не хочется ничего другого, кроме хорошей музыки и приятного отдыха. Ведь рабочая неделя завершается, и уже завтра долгожданные выходные. Остается немного времени, но гораздо раньше, уже в следующем часе в нашем эфире, хит-парад «Горячая десятка». Вместе узнаем, какие песни стали лидерами этой недели, и услышим долгожданную премьеру, новую песню участницы фестиваля «Удачные песни» в Москве Юлианы Карауловой. Обо всем подробнее буквально через 10 минут.
1: Реклама.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Андрей Державин.
13: Чужая свадьба. Чужая свадьба.

0: И ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Юлиана Караулова. Я передаю привет своим поклонникам. Желаем отличного настроения и, конечно же, здоровья. А всех слушателей радиодача приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встречаемся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Гости из будущего». Ты где?

0: моя любовь.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
4: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
7: «Радио Дача».
6: Радиоканал 105,6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на «Радио Дача».
10: В Китае вывели на улицы терминаторов. Верховный суд планирует пересмотреть работу присяжных. Площадка православного кинофестиваля «Встреча» будет действовать и в Калуге. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! В Китае вывели на улицы терминаторов. Роботы призваны помочь полицейским города Шэньчжэнь в обеспечении безопасности в период проведения саммита АТЭС, который запланирован на середину ноября. Робокопы внедряются в работу правоохранителей в качестве эксперимента. Визуально машины похожи на героев кинофраншизы конца 80-х. В Верховном суде намерены пересмотреть работу присяжных заседателей. Судебные инстанции предлагают сократить число присяжных до 4 человек и объединить их с профессиональным судьей в единую коллегию. Также в планах регулятора изменить порядок судебного разбирательства. В частности, судья сможет давать присяжным разъяснения в совещательной комнате. Площадка православного кинофестиваля «Встреча» будет действовать в Калуге. Мероприятие международного форума, которое проходит в 21 раз, можно будет посетить в инновационном культурном центре. Масштабная кинолектория откроется 27 числа в полдень. В программе лекции, мастер-классы, премьера фильма «Окопный псалом», а также выступление иеромонаха Фотия. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 40 копеек, единой европейской валюты 96 рублей 42 копейки. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурные до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
6: Спонсор выпуска.
11: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.
12: После напряженной рабочей недели. Также в нашем эфире отличное дополнение к финалу трудовых будней программа «Горячая десятка. Наш музыкальный чарт». У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет. Здесь мы, как всегда, начинаем с хороших новостей. Сегодня нас ждет традиционно премьера. Свою новую песню нам представит очаровательная певица, телеведущая и еще участница нашего грандиозного фестиваля «Удачные песни в Москве» Юлианна Караулова. Ее новая музыкальная работа называется «Москва-река». Услышим ее чуть позже, а вот сейчас к раскладу в хит-листе.
6: «Горячая десятка».
13: «Горячая десятка»
6: на «Радио Дача».
12: Итак, на этой неделе у нас все стабильно, десятка лучших песен остается в полном составе, но с некоторыми изменениями в плане мест. Поэтому остается узнать новые позиции, и начнем сразу с нижней строчки 10-го места. Здесь песня Николая Баскова «Туманы» в эфире «Радио Дача».
6: Номер 10.

0: номер 9.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Девятая строчка нашего хит-парада, и здесь группа «Интонация» с песней «Галапузое детство». Премьера состоялась относительно недавно, в разгар летнего сезона. Интересно, что ребята впервые исполнили композицию, написанную не на свои собственные стихи. Сами артисты называют эту песню взрослым взглядом на детство, время, которое уходит, но навсегда остается в нашей памяти. И ведь действительно получился теплый и немного ностальгический рассказ о времени, куда невозможно вернуться, но которое всегда остается с нами. Также сегодня с нами хит-парад «Горячая десятка», и мы продолжаем путь к его вершине.
1: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка»
1: на радио «Дача».
0: Но для начала все-таки вернемся к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2018 году. Тогда же осенью она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню группы «Руки вверх», «Танцы» в эфире «Радио Дача».

0: Ну что ж, первая четверка участников программы «Горячая десятка» позади. Напомню, стартовый расклад хит-парада. Открывал наш чарт замечательной работы Николая Баскова «Туманы». 27 недель в нашем рейтинге. И сегодня опускается на две строчки. А вот песня группы «Интонация» «Глафузы детства» в этот раз располагается на 9 месте. Песня Ирины Дубцовой «2007» всего лишь 2 недели в нашем чарте. Сегодня уже 8 строчка. Для начала вполне хорошо. И песня Дениса Майданова и Татьяны Булановой «Москва, Санкт-Петербург», номер 7. Мы двигаемся дальше по списку. Самое интересное на радиодаче уже на подходе.
1: Горячая десятка. Горячая десятка на радиодаче.
0: И перед тем, как мы отправимся к вершине нашего чарта, предлагаю совершить небольшую остановку для того, чтобы музыкально поговорить об одной интересной дате. На календаре 25 сентября, и завтра отмечается один из добрых и светлых праздников – день встречи со старыми друзьями. А наступающая суббота – еще один повод, чтобы вспомнить о своих старых добрых друзьях и, конечно же, встретиться с ними. Прямо сейчас предлагаю послушать топ-3 песни о друзьях. Разумеется, Алена Апина и Лолита – песня о женской дружбе.

0: Шестая строчка нашего хит-парада — не просто песня, а настоящая восточная сказка, которая была представлена Хабибом в самый разгар лета. Данная работа 9 недель в нашем чарте и сегодня поднимается на одну ступень. Песня «Моя малышка» — история двух молодых людей, между которыми промелькнула искра. Взаимный интерес высок, но юная особа не спешит раскрывать свои чувства, заставляя теряться в догадках. Ну, по-моему, это база. И что-то мне подсказывает, что это в скором времени лидер нашего чарта. А вот с сегодняшнего мы узнаем совсем скоро. Поэтому следуем дальше.
1: Номер 5.

0: Продолжаем слушать радио «Дача». Узнали расстановку мест еще на трех позициях «Горячей десятки». И теперь на шестом месте уверенно закрепился хит Хабиба «Моя малышка». В этот раз поднимается на одну строчку. А на пятой ступени «Хэппи-энд» — совместная работа Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Между прочим, лидеры прошлой недели. И шестого места сразу на четвертое поднимается песня Люси Чеботиной «Горгона». Таковы промежуточные итоги нашего рейтинга. И прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет город на юге Центральной России. 14-й по численности населения городов страны. И это Воронеж. Там также слушает радио «Дача» на частоте 107,6 FM. И сейчас узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На третьей ступени песня Евы Власовой «Евы Польной» «Ева, Ева».

0: «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Продолжаем подводить итоги хит-парад «Горячая десятка». Находимся сейчас в преддверии третьего места. А его сегодня занимает песня Филиппа Киркорова «Луиза». Премьера композиции состоялась относительно недавно, 31 июля этого года. А в августе народный артист представил ее на новой волне и рассказал, что посвятил песню своей музе, победительнице конкурсов «Мисс Россия-2024» и «Мисс Брикс-2026» Валентине Алексеевой. Но уже завтра Филипп Киркоров выйдет на сцену долгожданного фестиваля «Удачные песни» в Лайф-арене. И кто знает, возможно, мы услышим в его исполнении в том числе и хит «Луиза», который сегодня по праву занимает третье место хит-парада «Горячая десятка» на радио «Дача».

0: Вторая строчка нашего хит-парада – песня Владимира Преснякова «Счастливчик». Кстати, так называется и весь альбом артиста, который вышел 31 октября прошлого года. А в специальной версии пластинки песни представляют самые близкие Владимира – жена Наталья Подольская и сыновья. Так что «Счастливчик» – название очень личное и, кажется, совсем не случайное. Также не случайно данная музыкальная работа в десятке лучших песен недели. Многие слушатели ее любят и часто заказывают в нашем эфире. И второе место сегодня вполне заслужено.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: А вот сейчас, как и обещали, долгожданная премьера на радио «Дача». Сегодня мы послушаем новую песню, которую нам представит любимица миллионов, невероятно стильная, талантливая и лучезарная участница фестиваля «Удачные песни» в Москве Юлианна Караулова.
1: Премьера на радио «Дача».
2: Привет всем слушателям радио «Дача». С вами Юлианна Караулова. С большим удовольствием хочу представить вам мою новую песню «Москва-река». Это стильный синти-поп-трек о расставании без громких сцен, ну и, конечно, с запоминающимися мотивами. Уверена, что моя новая песня вам понравится. Желаю хороших выходных и отличного настроения в компании радио «Дача».
3: Вот

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
13: Шины.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Кэш можем.
16: Беспроцентный лимит на все. Можем?
15: Кэш можем.
16: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан.

0: один, тот самый, по праву занимающий первое место музыкального чарта «Горячая десятка». Обязательно это сделаем, но все же хотелось бы отметить и тех, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один.
1: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: Итак, третье место, и здесь песня Филиппа Киркорова «Луиза». В этот раз данная музыкальная работа опустилась на одну строчку. А на второй — хит Владимира Преснякова «Счастливчик». Здесь, наоборот, три шага наверх. И самое главное к этому часу — кто сегодня готов забрать звание лидера хит-парад «Горячая десятка». Это совместная работа двух ярких и любимых артистов, которая носит название «Эпилог». А Настя и Дима Билан на этой неделе забирают золото нашего чарта. Поздравим победителей и с удовольствием послушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Номер один.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я звоню из города Каменск-Уральский. Хочу передать большой привет своим друзьям, знакомым. И хочу, чтобы прозвучала песня Игоря Скляра «Комарова». Спасибо, радио «Дача».

Каролина и песня «Диско-бар» в продолжении часа на радио «Дача». Ну, кажется, для пятничного вечера сложно придумать более подходящую историю. Рабочая неделя завершилась, а значит, можно забыть обо всех делах, прибавить громкость и начинать отдыхать. Тем более, что с этого часа в нашем эфире программа «Диско-дача». Провожаем пятницу в компании таких ярких песен и создаем отличное настроение на все выходные. Впереди еще много любимых танцевальных хитов, ну и, конечно, еще больше хорошего настроения.

вечер. Диско.

0: Малиновая Лада остается на парковке, а мы пересаживаемся на наш главный праздничный экспресс. Ведь до юбилейного фестиваля «Радиоудача» удачные песни уже остаются в считанные часы. За кулисами кипит работа, монтируются декорации, артисты репетируют, а операторы готовят технику. Мы сделаем так, чтобы даже те, кто не смог приехать в Москву завтра, оказались в самом центре грандиозного шоу. Смотрите лайв-трансляцию выступлений звезд первой величины в группе «Радиоудача» в Одноклассниках. Кстати, очень удобно. Вот, например, в прошлом году я прямо на рабочем месте смотрел, как будто, знаете, на первом ряду или даже ближе. Поэтому присоединяйтесь к нашему большому юбилею. Ну и через короткую паузу будем слушать яркий хит одного из участников фестиваля.
1: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: И огонь, и вода, и вечные хиты в нашем эфире. И это лишь начало. Ведь уже завтра, 26 сентября, мы лично сможем насладиться выступлением любимого артиста на грандиозном фестивале «Удачные песни» в Москве. На сцене Life Arena соберется запредельное количество звезд, чтобы отметить 20-летний юбилей радиоудачи. Вместе с Филиппом Киркоровым зажигать будут Николай Басков, Полина Гагарина, Стас Михайлов и многие другие. Декорации уже монтируются, артисты репетируют, а вы можете успеть приобрести билеты на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: ОРВБ, Украина, 124-770-0047-1919, Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Полина Гагарина.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Александр Шоуа. И группа «Непара».
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Стас Михайлов. Я передаю привет своей большой семье, своим друзьям, поклонникам. Желаю всем вам, ребята, всяческих успехов и хороших, верных друзей по жизни. А всех слушателей радио «Дача» приглашаю на юбилейный фестиваль радио «Дача. Удачные песни». Встретимся 26 сентября. Не забываем, в Лайф-арене. Для всех ставлю очень красивую песню Юрия Антонова «Мое богатство».

яркий хит группы «Руки вверх» в продолжении часа на радио «Дача». С нами вечер пятницы, лучшее время недели. Шашлыки у кого-то, дача или просто диван и любимый сериал. В общем, у каждого планы свои, но главное — это отдых. А если еще остались дела на даче, для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Здесь же в нашей группе можете оставить свой вопрос. Завтра узнаем ответ, а вот через короткую паузу нас ждут хиты группы «Рок-острова», «Алсу», «Катилель» и других звезд диско-дачи.

Меньше слов, больше действий. Формула работает и в нашем случае, особенно утром, когда многие, торопясь, собираются на работу. Ну, к счастью, сейчас пятница, завтра уже выходные. На время мы забыли о своих будильниках и проводим свой отдых в компании прекрасной музыки. В нашем эфире программа «Диско-дача», она успешно продолжается. И уже скоро сегодняшний вечер скрасят хиты «Глюкозы», Николая Баскова, Светы и других любимых артистов радиодачи. Всем желаем нескучного отдыха. We'll be right back.

0: Роман от группы «Винтаж» на волнах радиодачи. Здесь у нас каждый час, как очередная глава. Новый музыкальный сюжет, давно полюбившиеся герои и любимые артисты. И только приятный финал в виде рубрики «Удачный момент». Если есть причина и повод, они, думаю, всегда найдутся, звоните, порадуйте своих близких и родных в нашем эфире. Уверен, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А вот мы уже скоро послушаем песни Люси Чеботиной, Валентины Легкоступовой, Шахзоды и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
4: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
5: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
6: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хочу поздравить своих безумных классных подруг Лавренко Елену, Баранцеву Елену, нашего друга Коляна. Шикарным вечером. Я обожаю радио «Дача». Хочу заказать «Стас Пьеха». Спасибо.

ведь все это неспроста. Использование имени Наташа для обозначения русских женщин за границей имеет несколько причин. В 60-70-х годах имя Наталья было достаточно популярным в Советском Союзе, что привело его к распространению среди русских женщин, которые путешествовали или работали за рубежом. А еще все дело банально в произношении. Для иностранцев имя Наташа куда удобнее произнести, чем, скажем, Екатерина или Александра. И вот бонусом еще такой прекрасный хит группы «Шпильки». Через короткую паузу послушаем песни Лолиты, Татьяны Булановой, Филиппа Киркорова и других звезд диско-дача. Дождемся их.

0: Если выходные имели бы свою цену, то все мы давно исчерпали свой бюджет. Отдыхать — это, конечно, не работать. И каждый суббота и воскресенье — это как настоящий праздник для нас. Причем неважно, где и с кем вы проводите эти два дня. Само осознание, что с нами выходные, уже согревает. Также сюда можно добавить вечер пятницы, ну и, разумеется, яркие хиты программы «Диско-дача». Она еще продолжается, и через короткую паузу наш отдых дополнят хиты Алены Апиной, группы «На-на», Марины Журавлевой и многие другие.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: компании таких прекрасных хитов мы проводим этот вечер. С нами практически выходные, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. Уже завтра на сцене «Лайф-арены» увидим Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Николая Баскова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами. Андрей Державин.
2: Чужая свадьба, чужая.

0: и ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Диско-хиты.
1: Это «Диско-дача».
0: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
1: На «Радио Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Евгений, я из города Владимира. Хотел бы передать привет Татьяне и Александру, которые сейчас находятся в пути домой. Желаю им хорошего настроения и приятного вечера. Я для них ставлю песню «Группа Непара». Спасибо, «Радио Дача».

И действительно, впереди у нас особенный день, долгожданная суббота. День, когда будильнику можно устроить выходной, никуда не спешить, как следует выспаться, а вечером, например, отправиться вместе с нами на фестиваль «Удачные песни». Ну и, наконец, заняться тем, на что не хватало времени всю неделю. Пятница постепенно завершается, а значит, пора оставлять рабочие заботы где-то позади и настраиваться на приятный отдых. Через короткую паузу дополним его хитами Дмитрия Маликова, Юрия Антонова, группы «Ночной патруль» и других любимых артистов радио «Дача».

Дмитрий Маликов и песня «Ты одна, ты такая» в эфире «Радио Дачи». Она появилась в конце 90-х и вошла в альбом «Звезда моя далекая». За эти годы композиция стала одним из самых узнаваемых хитов артиста, а вот уже завтра Дмитрий Маликов выступит на долгожданном фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дачи» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем в компании ярких звезд нашей страны. На сцене Лайф-арены увидим Николая Баскова, группу «Комбинация», Филиппа Киркорова, еще более 20 артистов. Возможно, прозвучит и песня «Ты одна, ты такая». Узнаем завтра. А сегодня еще можно успеть приобрести билеты на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.

0: Да, порой ради любимого человека мы готовы двигаться вперед, несмотря на любые преграды. Также непогоду и жизненную турбулентность. Ведь когда рядом тот, кому доверяешь, даже самая сильная гроза уже не кажется страшной. Поэтому пожелаем всем нам, чтобы на нашем пути было как можно меньше туч, плохой погоды. Особенно это актуально в выходные. Ну и побольше времени, чтобы успеть отдохнуть и встретиться с друзьями и близкими. А мы всегда поддержим ваш отдых отличной музыкой, в том числе и сейчас этим поздним вечером. Или даже ночью. Через короткую паузу услышим хиты Николая Баскова, Игоря Корнелюка и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва, Лайф-Арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Полина Гагарина.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Толмин Кирилл, я из города Димитровграда. Хочу пожелать всем своим друзьям, бабушке, тетке, Ире, сестре, брату пламенные приветы и заказать песню Андрея Державина «Не плачь, Алиса». Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Николай Басков.
14: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
13: Александр Иванов и группа «Рондо».
15: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
12: Владимир Пресняков.
16: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
12: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай. Выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Андрей Державин.
17: Чудо.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Она не верит больше в любовь.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.
2: Я

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
7: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
8: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
9: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
11: ОРВБ, УКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
13: 26 сентября 2026 года.
14: Москва. Лайф-арена.
13: Большой фестиваль.
14: Удачные песни.
13: Михаил Шуфутинский.
14: Филипп Киркоров.
13: Группа «Комбинация».
14: Полина Гагарина.
13: Андрей Державин.
14: Николай Басков.
13: Ольга Зарубина.
14: Александр Шоуа. И группа «Непара».
13: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.